0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Како сте?
2: Привет, мите нам.
3: Дива, байва.
2: Ванакам.
3: Ден добре.
1: Hola, amigos.
3: Hey.
1: Куида.
4: Добрый день.
3: Или мас ясас.
4: Грай.
2: Куда подкиван?
1: Ни хома.
5: Мало и леле.
4: Гутен так.
3: Лама дена.
2: Добро. Добрый день.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.